0: сотрудников. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8-годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
4: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушку безопаснее. Это означает беду для многих. Это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично шло на войну и не платит мне налоги, да? Они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
3: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение Повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
5: Мы обнищали, потому что цены на все растут, а доходы не увеличиваются. Я вообще потеряла работу.
6: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
7: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
8: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну... Блин, не унывай называется.
9: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
10: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
11: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто... нищебродство.
3: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
12: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30 – это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
3: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день. Ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
3: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, – сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
13: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
3: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
14: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
15: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
3: С сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил компанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
16: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, их главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
3: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
3: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
18: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
19: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
0: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
20: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот, вот вынурнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
23: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
22: отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
7: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верла, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
22: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
8: Слышь, мои проститутки, Влад, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
9: А кто сажал?
22: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
25: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
24: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
26: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
24: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
24: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
11: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
12: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
11: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
13: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
11: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
12: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. «Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
24: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
24: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
14: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
24: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
11: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
15: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
11: А вот что об этом пишет военкор Живов.
12: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
11: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
12: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
11: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
12: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту,

0: взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
3: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
4: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
3: Колонны же шли прямо на Киев.
4: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
3: То есть это был...
4: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
3: С точки зрения международного права, это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
4: Угу.
3: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
4: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
3: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
4: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
3: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
4: Да, совершенно верно.
3: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
2: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
3: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
2: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
3: Жест доброй воли.
2: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
3: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
3: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Подожди. Я понимаю твою аналогию с самокатом, но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
3: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется на

0: настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
1: То есть прошлое не опровергается?
0: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
1: Угу.
0: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
1: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
0: Какая?
1: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
0: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
1: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
0: Конечно. Фронт — это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
1: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
0: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
1: Именно.
0: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
1: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
0: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
1: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
0: Угу, в ноябре 22-го.
1: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
0: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
1: Точно.
0: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
1: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий — это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
0: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
1: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
0: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
1: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
0: Давай.
1: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
0: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
1: Ага.
0: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
1: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
0: Вообще ни разу не упоминается, да.
1: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
0: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
1: Это ты про Курск.
0: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
1: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
0: И вдруг?
1: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
0: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
1: Конечно, нет.
0: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
1: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
0: Продвинулись на 5 километров.
1: Отлично, создаем буферную зону.
0: Отступили на 10.
1: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
0: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
1: Угу, это можно увидеть на карте.
0: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
1: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
0: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
1: Именно.
0: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
1: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
0: Слушай, ну это невероятно.
1: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
0: Хороший вопрос.
1: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
0: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
1: Так.
0: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
1: 3 секунды памяти?
0: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
1: Да-да-да.
0: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
1: Однозначно.
0: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
0: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
0: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
0: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года?
1: Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
0: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
1: Угу.
0: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
1: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
0: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
1: Да уж.
0: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
1: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
5: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
4: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
5: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
4: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
5: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
4: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
5: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
4: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
5: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина. И тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
9: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываем, что здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что, ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органически, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
11: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
12: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
10: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
10: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
14: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
10: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинг» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
15: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
16: Что они сами в это поверили.
15: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
16: Начинает на тебя действовать.
15: Да,
16: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
15: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
16: а в Ставке,
15: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
3: Криминальные новости.
17: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов – бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены, они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
18: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
3: Главные новости дня.
19: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
20: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
19: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
21: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
19: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
0: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
19: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
2: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
7: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
22: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
7: Военнослужащие 22-го отдельного полка, многоосных тягачей мунирнафиков, о коррупции в войсках и беспределе командиров.
23: У нас полная засада. Я, Нафиков, Мунир Мукимович,
1: рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187-22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч гений отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
4: Да я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
19: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
23: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
19: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
19: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу.

0: А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
1: Россию выводит из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
2: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
5: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
4: Угу. Это же получается...
5: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
4: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
5: Ну да, типа аналога советской кухни.
4: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
5: Да-да-да, он не осудит. Угу.
4: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
5: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
4: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
5: Ну да, язык сломать не получилось.
4: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
5: Давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
4: Давай, попробуй.
5: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
4: Угу.
5: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
4: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региона.

0: региональной статистике.
1: Так, и что там в регионах?
0: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
1: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
0: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
1: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
0: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
1: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
0: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
1: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22 года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
0: угу.
1: А противников 15-20%.
0: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
1: Так, на заднем сиденье.
0: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
1: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
0: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
1: А двери блокируются?
0: Вот, осенью 22 года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
1: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
0: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26 года цифры фиксируют исторический рекорд.
1: Это про переговоры?
0: Да.
1: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
0: Это минимум.
1: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
0: В каком плане?
1: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
0: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
1: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
0: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
1: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
0: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
1: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
0: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
1: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
0: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
1: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
0: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
1: В микрозаймы.
0: Да.
1: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
0: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
1: В день?
0: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
1: Жесть.
0: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
1: Слушай, но официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
0: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
1: Реальная инфляция.
0: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11 до 17%, плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
1: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
0: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
1: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
0: Какой?
1: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
0: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
1: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
0: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
1: И какова же?
0: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
1: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
0: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
1: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
0: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
1: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
0: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
1: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
0: Оптичными, например?
1: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
0: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
1: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
0: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
1: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
0: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
1: Это уже не сезонная хандра. Это, ну... физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
0: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
1: Меньше половины.
0: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
1: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
0: Выученная беспомощность.
1: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
0: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
1: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
0: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
1: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
0: Это как?
1: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
0: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
1: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
0: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
1: Давай.
0: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
1: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
0: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия, живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
5: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
6: та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает, и, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
4: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
7: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
9: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
10: А вот это вот вопрос?
9: Как шагреневая кожа.
10: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
9: А это возможно?
10: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
9: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
10: Я думаю то, что...
9: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
2: Главные новости дня.
4: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
11: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
12: Вот, все, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
4: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные, и предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
4: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
14: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
4: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
15: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» Итог дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
18: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
17: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
20: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
4: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
20: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
4: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
1: меня ребенок служит срочно в службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. И я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
4: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
21: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
4: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
0: Говорят военкоры.
17: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
3: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
17: А вот что об этом пишет военкор Живов.
5: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
17: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
5: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
17: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
5: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
6: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
4: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
7: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
4: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
4: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
23: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный, цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями. А полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому, да? Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил, да, то есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
12: На радио.
14: радиолента «Цифра дня».
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста

0: ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
3: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
2: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
3: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
2: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
3: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что

0: Ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
1: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
0: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается...
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
4: Люди пытаются забрать деньги из банка под подушку безопаснее. Это означает беду для многих, это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично шло на войну и не платят мне налоги, да? Они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
3: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
5: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
6: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
7: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели. очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
8: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт — это ужас.
9: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
10: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
3: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
11: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30? Это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
3: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
3: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, — сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
3: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
13: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
14: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
3: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
15: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
3: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес-империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции, очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
3: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
17: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
2: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
19: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. Москва, что у нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
18: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
20: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее, хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете? Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
1: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
3: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
5: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
3: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
6: Слышь, мои проститутки, ебать! Кулать! А его как подсадили? Ну мы здесь при чем?
11: А кто сажал?
3: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
8: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
7: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
23: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
7: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
7: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
12: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
13: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
12: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
24: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
12: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
13: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости
10: дня.
7: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
7: В апреле на встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
7: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
14: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
7: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
12: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
15: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
12: А вот что об этом пишет военкор Живов.
16: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
12: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
16: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические физические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
12: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
16: Из App Store удалили Озонбанк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
18: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
17: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
18: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
17: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
18: То есть это был...
17: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
18: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
17: Угу.
18: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
17: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
18: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
17: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
18: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
17: Да, совершенно верно.
18: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
0: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
18: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
0: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
18: Жест доброй воли.
0: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
18: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
0: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
18: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
0: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
18: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
0: То есть прошлое не опровергается?
18: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
0: Угу.
18: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
0: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
18: Какая?
0: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
18: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
0: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
18: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
0: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
18: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
0: Именно.
18: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
0: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
18: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
0: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
18: Угу, в ноябре 22-го.
0: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
18: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
0: Точно.
18: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
0: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
18: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
0: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
18: Да. но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
0: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
18: Давай.
0: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
18: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
0: Ага.
18: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
0: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
18: Вообще ни разу не упоминается, да.
0: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
18: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
0: Это ты про Курск.
18: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
0: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
18: И вдруг?
0: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои

0: Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
1: Угу. Это можно увидеть на карте.
0: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
1: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
2: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
1: Именно.
2: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
1: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
2: Слушай, ну это невероятно.
1: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
2: Хороший вопрос.
1: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
0: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
1: Так.
0: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
1: 3 секунды памяти?
0: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
2: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
1: Да-да-да.
2: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
1: Однозначно.
2: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
3: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
2: Да, эти линии методично пересекались.
3: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
2: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
3: Очень точно сказано.
2: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
3: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
2: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
3: Угу.
2: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
3: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
2: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс.

0: Процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
1: Да уж.
0: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
1: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
3: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
4: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
3: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
4: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
3: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
4: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
3: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
4: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
3: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу с очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
8: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
8: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
9: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
9: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
12: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
9: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинг» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
13: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот, вот в нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
14: Что они сами в это поверили.
13: Вот в том-то и дело, потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
14: Начинает на тебя действовать.
13: Да,
14: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
13: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
14: а в Ставке,
13: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
2: Криминальные новости.
9: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов – бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены. Они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужден планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на
15: безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
16: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, что война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальца. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
2: Главные новости дня.
17: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
18: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
17: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
19: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
17: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
20: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатэк». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
9: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
0: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
6: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
21: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
6: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
22: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроил здесь взятничество. Мы служим 1,5 года. За 1,5 года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радио Лента.
1: Прямая речь.
7: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
3: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
23: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
4: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
24: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
4: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
25: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
17: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
8: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
5: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
10: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
12: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
11: Угу. Это же получается...
12: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
11: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
12: Ну да, типа аналога советской кухни.
11: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
12: Да-да-да, он не осудит.
11: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
12: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
11: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
12: Ну да, язык сломать не получилось.
11: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
12: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
11: Давай, попробуй.
12: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
11: Угу.
12: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
11: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
12: Так? И что там в регионах?
11: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
12: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
11: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
12: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
11: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
12: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
11: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
12: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
11: угу.
12: А противников 15-20%.
11: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажиров в чужом автомобиле.
12: Так, на заднем сиденье.
11: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
12: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
11: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
12: А двери блокируются?
11: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
12: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
11: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
12: Это про переговоры?
11: Да.
12: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
11: Это минимум.
12: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
11: В каком плане?
12: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
11: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
12: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
11: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
12: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
11: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
12: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
11: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
12: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
11: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
12: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
11: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
12: В микрозаймы.
11: Да.
12: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
11: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
12: В день?
11: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
12: Жесть.
11: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
12: Слушай, ну официально же...

0: паромы в 23-м годах в депрессивные легионы пошли огромные суммы.
1: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
0: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
1: И какова же?
0: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
1: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
0: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
1: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
0: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
1: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
0: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
1: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
0: Оптичными, например?
1: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
0: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
1: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
0: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
1: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
0: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
1: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
0: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
1: Меньше половины.
0: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
1: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
0: Выученная беспомощность.
1: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
0: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
1: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
0: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
1: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
0: Это как?
1: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
0: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
1: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
0: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
1: Давай.
0: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
1: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
0: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто

0: Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
4: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
5: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
3: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
6: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
8: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
9: А вот это вот
8: как шагреневая кожа.
9: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
8: А это возможно?
9: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
8: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
9: Я думаю то, что...
8: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
1: Главные новости дня.
3: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
10: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
11: Вот все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
3: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
3: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
13: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
3: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 93 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информации, информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
1: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Рано, спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
17: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
16: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
18: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
19: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
3: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
19: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
3: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
20: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
3: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
21: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты. И в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
3: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
16: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
4: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
16: А вот что об этом пишет военкор Живов.
5: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
16: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
5: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
16: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
5: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
23: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
22: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
24: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода,
6: 3-й штурмовой роты 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
22: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
22: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
24: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? Итак, У нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому, да? Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
12: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем? В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
14: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
13: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
14: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми. А еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом. Зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов, негодуют пользователи соцсети.
13: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
14: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
13: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
14: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
13: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
14: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
13: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 миллионов рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу с очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка.

0: Действующим правилам одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
3: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушку безопаснее. Это означает беду для многих. Это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично шло на войну и не платит мне налоги, да? Они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
2: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
4: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
5: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
6: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
7: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
8: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
9: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
10: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
2: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
11: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30 – это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
2: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, – сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
2: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
13: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
14: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
15: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
2: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес с империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальная падение где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
2: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
17: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
0: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
19: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера грабатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра. Неизвестно, насколько она подорожает еще. Она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются. На юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
20: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
21: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим переводом. перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
5: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
6: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
7: Слышь, мои проститутки, ебать! Кулак! А его как посадили, но мы здесь при чем?
8: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
24: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
10: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
25: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
10: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
10: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
1: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
8: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
1: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
11: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
1: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
8: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
12: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
10: В апреле на встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
26: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
10: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала должен был быть.
10: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
14: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
15: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
14: А вот что об этом пишет военкор Живов.
16: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
14: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
16: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
14: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
16: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
18: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
17: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
18: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
17: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
18: То есть это был...
17: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
18: С точки зрения международного права, это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
17: Угу.
18: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
17: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
18: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
17: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
18: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
17: Да, совершенно верно.
18: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
17: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
18: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
17: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
18: Жест доброй воли.
17: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
18: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
17: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
18: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
17: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
18: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
17: То есть прошлое не опровергается?
18: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
17: Угу.
18: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
17: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
18: Какая?
17: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
18: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
17: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
18: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
17: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
18: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
17: Именно.
18: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
17: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
18: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
17: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
18: Угу, в ноябре 22-го.
17: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
18: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
17: Точно.
18: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
17: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
18: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
17: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
18: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
17: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
18: Давай.
17: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
18: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
4: Ага.
18: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
4: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
18: Вообще ни разу не упоминается, да.
4: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
18: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
4: Это ты про Курск.
18: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
4: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
18: И вдруг?
4: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
18: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
4: Конечно, нет.
18: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».

0: политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
1: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
0: Именно.
1: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
0: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
1: Слушай, ну это невероятно.
0: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
1: Хороший вопрос.
0: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
1: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
0: Так.
1: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
1: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
2: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
2: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
2: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
3: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
2: Да, эти линии методично пересекались.
3: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
2: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
3: Очень точно сказано.
2: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
3: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
2: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
3: Угу.
2: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
3: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
2: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
3: Да уж.
2: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал

0: исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
1: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
3: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
4: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресла и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
3: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
4: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
3: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
4: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
3: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
4: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
3: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
8: Ну что я хочу сказать? Ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. И вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
10: Не
8: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
9: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
9: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
12: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
9: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
13: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день, наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, А у них есть успехи. В том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но я исходя боюсь, из... Вот я тоже боюсь.
14: Что они сами в это поверили.
13: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
14: Начинает на тебя действовать.
13: Да,
14: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
13: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть казалось бы, не в Петербурге,
14: а в Ставке,
13: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
2: Криминальные новости.
15: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов, бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены, они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
16: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали, граждане Отечества в опасности, да сознательные ребята и так уже там.
2: Главные новости дня.
17: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
18: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
17: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
19: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
17: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
20: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
17: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
0: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
6: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
21: Я вот про ракетную опасность, честно, не понимаю. Вот Нижегородскую область нам МЧС присылает, там, внимание, ракетная опасность. Или, внимание, беспилотная опасность. Присылают из серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Детей там как забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
6: Военнослужащие 22-го отдельного полка, многоосных тягачей Мунир Нафиков, о коррупции в войсках и беспределе командиров.
22: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей. Заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч гений отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
23: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
1: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
17: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
3: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
17: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
17: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
8: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
5: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
10: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
11: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
11: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
11: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит.
11: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
11: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
11: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
11: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
11: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
11: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
11: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
11: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
11: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
11: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
11: угу.
24: А противников 15-20%.
11: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
11: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
11: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
11: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
11: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
11: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
11: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
11: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
11: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
11: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
11: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
11: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16% это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
11: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
11: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
11: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
11: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
11: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
11: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%? Ну, неприятно, но не катастрофа же.
11: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
11: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек

0: технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
1: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
0: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
1: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
0: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
1: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
0: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
1: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
0: Аптечными, например?
1: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
0: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
1: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
0: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
1: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
0: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
1: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
0: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
1: Меньше половины.
0: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
1: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
0: Выученная беспомощность.
1: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
0: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
1: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
0: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
1: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
0: Это как?
1: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
0: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
1: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
0: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
1: Давай.
0: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
1: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
0: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия. Которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57.

0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
3: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
2: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
4: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
2: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
5: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
2: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
7: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
8: А вот это вот вопрос.
7: Как шагреневая кожа.
8: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
7: А это возможно?
8: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
7: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
8: Я думаю то, что...
7: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Главные новости дня.
2: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
9: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
2: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
2: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
12: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
2: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
13: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
0: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
16: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
15: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
17: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
18: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
2: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
18: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
2: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
19: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать, пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
2: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
20: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
2: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Военный адвокат.
21: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующим, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
15: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
22: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
15: А вот что об этом пишет военкор Живов.
23: И все сказал вроде бы, и никто не виноват.
3: В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
15: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
3: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
15: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
3: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
2: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
23: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
2: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
2: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
9: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации «Аненербе», проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется, особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советуют обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
13: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
16: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
17: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
18: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
20: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
19: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
20: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
19: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
20: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
19: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
20: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
19: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
20: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
19: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать

0: после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты

0: и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
3: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушку безопаснее. Это означает беду для многих, это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично ушло на войну и не платят мне налоги, да? Они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
2: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
4: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
5: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
6: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
7: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
8: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
9: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
10: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
2: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
11: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30? Это почему? Нет денег. Это значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
2: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
2: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
13: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
14: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
15: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
2: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
2: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
17: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
18: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
16: На радио Лента. Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
20: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
19: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
21: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение
0: некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот, вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь и лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
23: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
22: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
24: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
22: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
25: Ты ж моя проститутка, ебать! Кулать! А его как посадили? Ну мы здесь при чем?
26: А кто сажал?
22: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
8: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
7: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
9: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
7: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
7: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
12: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
11: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
13: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
11: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
12: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
14: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
7: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
7: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Муса Ломаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
2: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
7: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
11: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
3: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
11: А вот что об этом пишет военкор Живов.
17: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
11: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
17: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
11: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
17: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
19: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границ и помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
18: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
19: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
18: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
19: То есть это был...
18: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
19: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
18: Угу.
19: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
18: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
19: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
18: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
19: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
18: Да, совершенно верно.
19: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
18: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
19: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
18: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
19: Жест доброй воли.
18: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
19: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
18: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
19: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
18: Но подожди, вот Я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
19: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
18: То есть прошлое не опровергается?
19: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
18: Угу.
19: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
18: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
19: Какая?
18: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
19: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
18: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
19: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
18: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
19: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
18: Именно.
19: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
18: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
19: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
18: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
19: Угу, в ноябре 22-го.
18: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
19: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
18: Точно.
19: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
18: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
19: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
18: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
19: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
18: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
19: Давай.
18: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
19: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
18: Ага.
19: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
18: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
19: Вообще ни разу не упоминается, да.
18: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
19: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
18: Это ты про Курск.
19: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
18: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
19: И вдруг...
18: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
19: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
18: Конечно, нет.
19: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
18: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой.

0: историческую перспективу.
1: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
0: Именно.
1: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
0: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
1: Слушай, ну это невероятно.
0: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который, ну, просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
1: Хороший вопрос.
0: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
1: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
0: Так.
1: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
1: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
2: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
2: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
2: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
3: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
2: Да, эти линии методично пересекались.
3: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
2: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
3: Очень точно сказано.
2: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
3: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
2: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
3: Угу.
2: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
3: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
2: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
3: Да уж.
2: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?

0: этажа.
1: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
3: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
4: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
3: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
4: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
3: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
4: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
3: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
4: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
3: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 миллионов рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается тайнер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
7: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. И вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
9: Не оно.
7: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
8: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные, и предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
8: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
12: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
8: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
13: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, А у них есть успехи. В том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа. Но исходя из... Вот я тоже боюсь.
9: Что они сами в это поверили.
13: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
9: Начинает на тебя действовать.
13: Да, своя же собственная.
9: Ты сам веришь в собственную пропаганду.
13: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
9: а в Ставке,
13: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
2: Криминальные новости.
14: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов, бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены. Они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
15: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
5: Главные новости дня.
16: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
17: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
16: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
18: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
16: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
19: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
16: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
20: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. Где им прятаться, они тоже не знают.
5: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
21: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот Нижегородскую область нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии «Утром», а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
5: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир-Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
22: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кохорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч денег было встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
23: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там Погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
0: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
16: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
1: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
16: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
16: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
7: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
10: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
11: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
11: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
11: Абсолютно. То есть мы где понимаем, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит.
11: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
11: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
11: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
11: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
11: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
11: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
11: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
11: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
11: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
11: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
11: угу.
24: А противников 15-20%.
11: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
11: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
11: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
11: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
11: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
11: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
11: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
11: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
11: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
11: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
11: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
11: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
11: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
11: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
11: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
11: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
11: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
11: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
11: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
24: Реальная инфляция.
11: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
11: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут...

0: мужского населения, трудоспособного.
1: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
0: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
1: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
0: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
1: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
0: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
1: Аптечными, например?
0: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
1: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
0: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
1: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
0: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
1: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
0: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
1: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
0: Меньше половины.
1: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
0: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
1: Выученная беспомощность.
0: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
1: То есть это неравнодушие, это биология, защитный механизм.
0: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
1: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
0: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
1: Это как?
0: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
1: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
0: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
1: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
0: Давай.
1: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
0: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
1: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только

0: по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
3: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
2: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
4: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
2: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
5: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
2: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
7: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
8: А вот это вот вопрос.
7: Как шагреневая кожа.
8: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
7: А это возможно?
8: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
7: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
8: Я думаю то, что...
7: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Главные новости дня.
2: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты, космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
9: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
10: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
2: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
2: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
12: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
2: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
13: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
0: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
16: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
15: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
17: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
18: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
2: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
18: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
2: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
19: У меня ребенок служит срочно в службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
2: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
20: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
2: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
21: Говорят военкоры.
22: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
23: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
22: А вот что об этом пишет военкор Живов.
24: И все сказал вроде бы. И никто не виноват.
4: В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
22: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
4: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
22: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
4: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
7: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
2: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
8: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
2: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
2: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
10: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил, да, то есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
21: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радио Лента. 15:57 АМ.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Радио Лента. Прямая речь.
14: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
16: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь-то просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
17: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
15: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
17: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми. А еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом. Зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
15: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
17: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
15: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
17: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
15: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
17: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
15: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который

0: ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с 3 часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?

0: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
3: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушкой безопаснее. Это означает беду для многих. Это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично шло на войну и не платят мне налоги, да? Они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
2: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявления о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
4: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
5: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
6: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
7: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
8: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
9: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
10: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
2: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
11: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14% ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30% – это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
2: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
12: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
2: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
13: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
14: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
15: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
2: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так. Одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции, очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
2: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
17: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
0: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
19: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас у вас, что у нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
18: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
20: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение нет и паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот, вот вынурнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира, ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются, куда они идут?
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это приведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был. Ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. если что-то пойдет не так. А все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доиграется. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
6: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
23: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
24: Слышь, мы проститутки, Кулач, а его-то посадили. Ну мы здесь при чем?
25: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
8: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
7: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
9: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с 1-го взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
7: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
7: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
1: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
11: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
1: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
12: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
1: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
11: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
13: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
7: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
10: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
7: Последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Муса Ломаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром, не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
7: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
1: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
15: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
1: А вот что об этом пишет военкор Живов.
16: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
1: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
16: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
1: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
16: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
14: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
18: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
17: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
18: Да, колонны же шли прямо на Киев.
17: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
18: То есть это был...
17: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
18: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
17: Угу.
18: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
17: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
18: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
17: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
18: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
17: Да, совершенно верно.
18: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
17: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
18: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
17: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
18: Жест доброй воли.
17: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
18: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
17: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
18: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
17: Подожди. Вот Я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
18: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
17: То есть прошлое не опровергается?
18: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
17: Угу.
18: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
17: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
18: Какая?
17: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
18: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
17: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
18: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
17: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
18: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
17: Именно.
18: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
17: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
18: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
17: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
18: Угу, в ноябре 22-го.
17: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
18: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
17: Точно.
18: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
17: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
18: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
17: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
18: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
17: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
18: Давай.
17: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
18: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
17: Ага.
18: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.

0: электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов, негодуют пользователи соцсети.
1: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
2: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
1: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
2: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
1: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
2: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
1: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента».

0: Балтийский лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска – Но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
4: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
4: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
6: Вот все, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
5: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
5: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
8: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
5: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинг» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
10: Когда президенту докладывают И он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день. Вот у него любимая фраза появилась, да. Уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день. Наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
11: Что они сами в это поверили.
10: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
11: Начинают на тебя действовать.
10: Да,
11: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
10: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
11: а в Ставке,
10: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военно-политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
9: Криминальные новости.
5: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов – бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены. Они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
12: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, то должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
9: Главные новости дня.
13: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
14: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
13: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
15: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
13: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
16: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта, а Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются, порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждение, есть перерыв в экспорте.
5: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
17: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы воры убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
2: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
18: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают из серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
2: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
19: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащие войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взятничество. Мы служим 1,5 года. За 1,5 года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
20: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
21: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
13: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
22: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
13: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз, и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
5: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
6: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
7: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
25: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
24: Угу. Это же получается...
25: Да, это получается, что все эти 7 дней каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
24: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
25: Ну да, типа аналога советской кухни.
24: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
25: Да-да-да, он не осудит. Угу.
24: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
25: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
24: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
25: Ну да, язык сломать не получилось.
24: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
25: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
24: Давай, попробуй.
25: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Ну, вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
24: Угу.
25: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
24: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
25: Так? И что там в регионах?
24: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
25: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
24: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
25: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
24: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
25: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
24: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
25: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
24: угу.
25: А противников 15-20%.
24: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
25: Так, на заднем сиденье.
24: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
25: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
24: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
25: А двери блокируются?
24: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
25: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
24: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
25: Это про переговоры?
24: Да.
25: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
24: Это минимум.
25: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
24: В каком плане?
25: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
24: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
25: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
24: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки. Без предварительных условий.
25: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
24: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
25: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
24: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
25: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
24: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
25: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
24: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
25: В микрозаймы.
24: Да.
25: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
24: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
25: В день?
24: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
25: Жесть.
24: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
25: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
24: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
25: Реальная инфляция.
24: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
25: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
24: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
25: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
24: Какой?
25: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
24: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
25: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
24: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
25: И какова же?
24: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
25: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
24: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
25: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
24: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
25: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
24: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
25: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
24: Аптечными, например?
25: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
24: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
25: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
24: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
25: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
24: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
25: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
24: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
25: Меньше половины.
24: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
25: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
24: Выученная беспомощность.
25: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
24: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
25: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
24: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
25: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
24: Это как?
25: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
24: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
25: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
24: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
25: Давай.
24: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
25: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
24: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
9: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
11: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризации.

0: страшную осень?
1: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе, это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта, а Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются, порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
0: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
4: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
5: А вот это вот вопрос.
4: Как шагреневая кожа.
5: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
4: А это возможно?
5: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
4: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
5: Я думаю то, что...
4: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
2: Главные новости дня.
0: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
6: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
7: Вот все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
0: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
0: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо

0: душу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
1: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
0: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
7: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
6: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
8: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
9: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
0: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
9: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
0: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
10: У меня ребенок служит срочно в службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. И я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
0: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
11: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
0: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
6: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
13: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная. Страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
6: А вот что об этом пишет военкор Живов.
14: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
6: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
14: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
6: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
14: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
16: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
15: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
17: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои. Вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
15: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз — и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
15: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
19: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? Итак, У нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому, да? Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил, да, то есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
1: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно, то есть... Почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
21: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
4: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми. А еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом. Зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники
7: почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
21: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
8: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь, внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
21: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
8: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
21: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
8: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
21: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
9: Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
23: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушку безопаснее. Это означает беду для многих. Это означает беду для граждан. потому что они не могут вот, получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично ушло на войну,

0: беднеть и забирать депозиты из банков.
1: Мы обнищали, потому что цены на все растут, а доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
2: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
3: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
4: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
5: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт — это ужас.
6: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
7: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
0: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
8: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30 – это почему? Нет денег. Это значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
0: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Главные новости дня.
0: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, – сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
10: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
0: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
11: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
12: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
0: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ, говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
13: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его с

0: серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
1: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
1: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
5: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
7: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас у вас, что у нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4 3-4-дневную рабочую неделю отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра. Неизвестно, насколько она подорожает еще. Она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются. На юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
6: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
8: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да? Что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотри на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия и столица. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете? Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
13: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
12: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
14: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
12: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
15: Знаешь, моя проститутка, Влад, а его как подсадили, ну мы здесь при чем?
16: А кто сажал?
12: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
18: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
17: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
19: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
17: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
17: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
20: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
21: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
20: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
22: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
20: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
21: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости
3: дня.
17: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
0: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
17: В апреле на встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
17: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
1: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
17: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
2: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
20: А вот что об этом пишет военкор Живов.
23: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
20: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
23: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридически физические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
20: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
23: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
7: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
6: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
7: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
6: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
7: То есть это был...
6: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
7: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
6: Угу.
7: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
6: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
7: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
6: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
7: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
6: Да. Совершенно верно.
7: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
6: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
7: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
6: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
7: Жест доброй воли.
6: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
7: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
6: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
7: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
6: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
7: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
6: То есть прошлое не опровергается?
7: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
6: Угу.
7: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
6: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
7: Какая?
6: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
7: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
6: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
7: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
6: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
7: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
6: Именно.
7: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
6: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
7: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
6: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
7: Угу, в ноябре 22-го.
6: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
7: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
6: Точно.
7: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
6: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
7: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
6: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
7: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
6: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
7: Давай.
6: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
7: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
6: Ага.
7: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
6: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
7: Вообще ни разу не упоминается, да.
6: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
7: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
6: Это ты про Курск.
7: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
6: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
7: И вдруг?
6: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
7: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
6: Конечно, нет.
7: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
6: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
7: Продвинулись на 5 километров.
6: Отлично, создаем буферную зону.
7: Отступили на 10.
6: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
7: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
6: Угу. Это можно увидеть на карте.
7: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
6: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
7: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
6: Именно.
7: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
6: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
7: Слушай, ну это невероятно.
6: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
7: Хороший вопрос.
6: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
7: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
6: Так.
7: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
8: 3 секунды памяти?
7: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
9: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
8: Да-да-да.
9: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
8: Однозначно.
9: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
8: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
9: Да, эти линии методично пересекались.
8: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
9: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
8: Очень точно сказано.
9: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
8: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
9: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
8: Угу.
9: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
8: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
9: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
8: Да уж.
9: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
8: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. На «Радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на «Радио «Лента».
12: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
13: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
12: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги

0: миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
1: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не

0: все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута. Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
4: Ну что я хочу сказать? Ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что, ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
6: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
7: Вот, все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
5: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
5: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
9: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
5: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
10: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, Вот я тоже боюсь.
11: Что они сами в это поверили.
10: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
11: Начинают на тебя действовать.
10: Да,
11: Ты сам веришь в собственную пропаганду.
10: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
11: а в Ставке,
10: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
1: Криминальные новости.
12: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов – бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены, они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, падения, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
13: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
1: Главные новости дня.
14: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
15: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
14: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
16: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
14: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
17: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
14: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
18: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
2: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
19: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле, там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь, а что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Там, детей там как-то забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
2: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
20: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащие войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроил здесь взятничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч гений отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, ездит сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
21: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
22: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
14: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
0: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-го МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
14: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
14: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
23: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
6: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
24: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
7: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
5: Угу. Это же получается...
7: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
5: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
7: Ну да, типа аналога советской кухни.
5: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
7: Да-да-да, он не осудит. Угу.
5: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
7: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
5: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
7: Ну да, язык сломать не получилось.
5: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
7: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
5: Давай, попробуй.
7: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Ну, вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
5: Угу.
7: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
5: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
7: Так, и что там в регионах?
5: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
7: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
5: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
7: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
5: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
7: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
5: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
7: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
5: угу.
7: А противников 15-20%.
5: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
7: Так, на заднем сиденье.
5: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
7: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
5: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
7: А двери блокируются?
5: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
7: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
5: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
7: Это про переговоры?
5: Да.
7: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
5: Это минимум.
7: Слушай, Вора, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
5: В каком плане?
7: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
5: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
7: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
5: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
7: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
5: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
7: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
5: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
7: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
5: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
7: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
5: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
7: В микрозаймы.
5: Да.
7: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
5: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
7: В день?
5: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
7: Жесть.
5: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
7: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
5: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
7: Реальная инфляция.
5: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
7: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
5: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
7: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
5: Какой?
7: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
5: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
7: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
5: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
7: И какова же?
5: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
7: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
5: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
7: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
5: Но есть и третий фактор. самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
7: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
5: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
7: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
5: Аптечными, например?
7: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
5: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
7: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
5: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
7: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
5: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
7: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
5: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
7: Меньше половины.
5: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
7: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
5: Выученная беспомощность.
7: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
5: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
7: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
5: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
7: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
5: Это как?
7: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
5: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
7: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
5: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
7: Давай.
5: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
7: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
5: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия. Которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
11: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
12: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни в стиле. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
11: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
25: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
11: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
26: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
11: последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
2: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. То есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
11: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшем

0: власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
1: Еще взрыв.
2: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
3: Ну все, нос. Сегодня дома.
0: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
0: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
5: Да, очередь очень много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
0: Получается, что только за один день повреждения получили сразу 2 нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
6: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
7: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
8: Все, ребят, приехали.
0: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведены из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на

0: Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там, 70 тысяч тонн бензина в сутки.
1: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
2: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
3: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
4: Все, ребят, приехали.
1: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
5: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
1: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
8: Капец. Вот такие ночи у нас.
7: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
9: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. За нами мы схакали бы этот порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
7: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
10: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
7: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
4: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблике и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
7: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
11: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
7: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
12: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
7: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
13: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу, так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
7: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
14: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
15: Спасибо, Паскуда.
7: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
15: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
7: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
16: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
7: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
17: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
7: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
18: Летит.
7: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
19: Гидрофотоны. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
7: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
19: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
7: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? И что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
0: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
21: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
23: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
24: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
7: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
7: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: То есть встали два из трех зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
7: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
2: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
7: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, Именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
5: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
5: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
5: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
5: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
5: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
5: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
5: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
5: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
5: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
8: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
9: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
8: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
10: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-го МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
8: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз — и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
7: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
11: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах.

0: молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
1: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
2: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
3: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
4: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
5: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
6: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
1: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
7: Раскол элит. Мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики – это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше. Потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно навсегда замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
1: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 1997 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
10: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
9: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
11: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому

0: используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
2: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
1: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
1: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
6: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
1: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Визит недели.
7: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
8: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
7: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
9: К вопросу о выборах. Фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
7: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
10: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
7: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
7: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
11: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
7: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
12: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
7: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
13: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
7: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
14: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
7: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
14: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
7: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
11: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
7: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
15: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
15: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
17: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
15: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
18: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
15: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
19: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
15: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
20: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
15: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте подъехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернетесь. вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. Поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги. Вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяца, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «Таиф-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
0: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
0: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
0: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
22: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
23: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
0: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
24: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». с помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
7: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
4: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
7: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
15: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
1: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
15: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
6: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
8: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
15: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
9: мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
15: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
10: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
15: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
13: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
14: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
12: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
25: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
26: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
27: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
28: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги. О кредитных обязательствах я вообще молчу.
12: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
29: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
12: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Лента. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
11: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
5: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
16: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
5: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
17: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
5: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
18: Где-то летит. Вон, глянь. Угу. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
5: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
0: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
15: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
1: Стреляют. О, еще шестой.
4: А наш дом!
7: Тихо, уйди, уйди домой.
4: А наш дом!
1: Стреляют вообще. О, еще летит седьмой. Там целый урод, ты слышишь, как гудят?
7: Да.
15: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании.

0: Складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2020 года.

0: 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
1: Да, Купянск – это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
0: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
1: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
0: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, политическим оформлением победы.
1: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
0: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
1: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
0: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
1: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
0: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
1: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск – это уже глубокий, безопасный российский тыл.
0: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
1: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
0: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
1: Именно.
0: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
1: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
0: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
1: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
0: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
1: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
0: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
1: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
0: Двух разных.
1: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
0: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
1: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
0: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
1: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
0: Это там для расхождения составило 17 километров?
1: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
0: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
1: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
0: Исправить ручкой карту нельзя?
1: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
0: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
1: Да.
0: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
1: Это просто безумие. И что с ними стало?
0: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
1: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
0: Именно так.
1: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
0: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
1: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
0: И на обратном пути они все погибли.
1: Все до единого.
0: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
1: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
0: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
1: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
0: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
1: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
0: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
1: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
0: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
1: И он пропадает без вести.
0: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
1: И его за это приковывают наручниками к дереву.
0: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
1: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
0: Это же максимально удобно.
1: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
0: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
1: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
0: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
1: Абсолютный замкнутый круг лжи.
0: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
1: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
0: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
1: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
0: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
1: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
0: А село не было взято даже к лету 26-го.
1: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
0: Видимо, для пущего политического эффекта.
1: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
0: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
1: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
0: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
1: Что будет дальше?
0: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
1: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
0: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали строги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью. У него ногу сводят судорогами. У него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено. И контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая. Вот здесь вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. силу. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
12: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
10: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
13: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
14: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
15: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
16: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
17: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
18: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
10: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
20: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
19: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
1: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
19: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
21: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
19: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
22: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
19: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
23: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
19: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
24: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
19: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
23: Ну вот еще кому-то не повезло. Мы засадили, интересно. Прям в лоб.
19: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
25: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
19: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
0: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
19: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Калич полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
4: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
10: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
4: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
10: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь. И подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
5: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
10: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
10: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
6: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
7: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
9: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
8: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
9: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
8: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
9: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
8: Ну, фактически пустота.
9: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
8: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
9: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
8: Угу.
9: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
8: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
9: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
8: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
9: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь» и «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
8: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
9: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привезти танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
8: В гигантскую мишень.
9: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
8: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
9: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
8: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
9: И это уже стратегический удар.
8: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
9: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
8: То есть он работал как зонтик?
9: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
8: И когда его потопили двумя ракетами?
9: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
8: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
9: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
8: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
9: Конвенция Монтрё.
8: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
9: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
8: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
9: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
8: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
9: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
8: Ну да, чужие корабли, самолеты.
9: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
8: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
9: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
8: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
9: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
8: Бьют по ватерлинии?
9: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
8: Обалдеть.
9: Разрушения просто колоссальные.
8: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
9: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
8: Да, сотни километров от линии фронта.
9: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
8: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
9: Парадокс Севастополя.
8: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
9: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
8: Атака на Севморзавод. Угу.
9: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
8: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
9: Спецсплавы, месяцы работы.
8: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
9: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
8: А, новую не завести?
9: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
8: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
9: Причем он даже в строй не успел вступить.
11: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
9: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
11: Десантный «Цезарь Куников».
9: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
11: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
9: Перебазирование.
11: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
9: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
8: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
9: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
8: Угу.
9: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
8: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
9: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
12: Заложники сетей. Поясни.
9: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
12: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
9: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
12: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
9: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
12: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
9: Угу.
12: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
9: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
12: В чем же?
9: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
12: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
9: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
12: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
9: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
12: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
9: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. Дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
12: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
9: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
12: Эпоха больших кораблей заканчивается.
9: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
12: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
14: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
15: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
19: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
1: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
19: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
16: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
19: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
19: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
19: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании –
14: Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников, пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
18: Еще взрыв.
20: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
21: Ну все, на нос. Сегодня дома.
14: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
22: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение.

0: импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
1: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
2: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
3: Все, ребят, приехали.
0: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. И мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орские НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5. От того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
0: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
1: Город Сочи, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
2: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
3: Все, ребят, приехали.
0: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
6: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис –

0: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
3: Вот такие ночи у нас.
2: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
4: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево, в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
2: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
3: Просто я маму прямо в этот дом, вот в эту часть.
2: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
5: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно. Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить. А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
2: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
6: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
2: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
7: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79,50. В сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она, да. Роснефть. Вообще закрыто.
2: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
8: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте, я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
2: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
9: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
10: Просто паскуда.
2: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
7: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
2: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
11: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
2: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
12: Еще один.
10: просто, друзья, я не знаю.
2: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
12: Летит.
2: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
13: Гидробатоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
2: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
13: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
2: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать, посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе. Какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень, понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится и подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было, боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
10: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
15: Да.
2: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
2: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
16: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И он там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
2: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «К-102Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «Таиф-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а Таиф-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
17: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
2: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Значит, 2 ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен, вот они, вот видите, вот стоят эти 2 корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
2: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из 3 основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: То есть встали 2 из 3 зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
2: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
19: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
2: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал Шесхариса в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
21: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
20: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
21: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
20: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
21: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
20: Подожди. 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
21: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
20: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
21: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
20: А на севере, наоборот, все с картом.
21: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
20: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
21: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
20: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
21: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
20: тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
21: Угу, классическая схема.
20: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
21: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
20: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
21: Круг замыкался, да.
20: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
21: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
20: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
21: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
20: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
21: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
20: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
21: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
20: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
21: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
20: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
21: Ну, потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
20: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
21: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич,
20: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
21: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
20: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
21: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
20: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
21: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
20: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
21: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
20: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
21: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
20: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
21: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
20: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 26 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
21: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
20: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
21: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
20: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
21: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
20: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
21: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
20: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
21: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
20: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
21: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
20: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
21: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
20: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
21: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
20: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
21: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
20: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
21: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
20: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
21: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
20: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
21: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
20: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
21: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
20: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
3: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
2: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
4: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
2: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
2: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
22: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
5: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
22: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
6: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
8: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю,

0: конфликты по поводу того, куда дальше. Потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
1: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
4: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
3: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
5: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
3: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
6: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
3: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость

0: не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию The Economist прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
1: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
0: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь, хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
0: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
0: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Визит недели.
5: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
6: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью, но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
5: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
7: к вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей. Они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
5: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
8: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
5: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
9: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
5: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
10: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
5: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
11: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
5: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
5: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить с системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
12: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
5: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
9: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
5: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
14: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
13: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
13: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
15: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги и именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то... Ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
13: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
16: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
13: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
17: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
13: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
18: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
13: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, и всего лишь ты. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
20: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
13: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
21: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет точнее противоракет не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
1: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
20: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
1: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
3: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
22: Вот, все, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
1: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
21: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
20: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
0: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
13: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
6: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
7: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
13: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
23: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
13: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
24: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
13: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
20: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс.
13: Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
5: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
8: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
13: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
9: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
10: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
11: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
25: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
13: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
26: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
13: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
13: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
2: прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была оправлена майка.
13: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
14: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее. Вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
13: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
15: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
13: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
16: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
13: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
17: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
13: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
18: Стреляют. Ой, еще шестой.
19: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
18: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
19: Да.
13: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».

0: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
1: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
0: То есть схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
1: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
0: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
1: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
0: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
1: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
0: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
1: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
0: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
1: О да, это классика такого подхода.
0: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
1: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
0: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
1: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
0: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
1: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
0: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
1: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
0: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
1: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
0: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
1: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
0: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
1: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
0: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
1: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
0: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
1: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
0: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
1: Именно.
0: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
1: А это влечет за собой необходимость отменить награждение команды.

0: командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
1: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
0: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
1: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
0: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
1: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
0: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
1: Двух разных.
0: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
1: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
0: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне, потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
1: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
0: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
1: Это там для расхождения составило 17 километров.
0: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория, несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
1: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
0: Признать ошибку – значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
1: Исправить ручкой карту нельзя?
0: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
1: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
0: Да.
1: Чтобы реальность на Земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
0: Это просто безумие. И что с ними стало?
1: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
0: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
1: Именно так.
0: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
1: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
0: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
1: И на обратном пути они все погибли.
0: Все до единого.
1: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, это же война. Бывает, разведка боем – это всегда риск потери людей.
0: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
1: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
0: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
1: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
0: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
1: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
0: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
1: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
0: И он пропадает без вести.
1: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
0: И его за это приковывают наручниками к дереву.
1: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
0: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
1: Это же максимально удобно.
0: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
1: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
0: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
1: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
0: Абсолютно замкнутый круг лжи.
1: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
0: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
1: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
0: Да. На уровне взвода командир докладывает: «Мы зашли на окраину». Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
1: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
0: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
1: А село не было взято даже к лету 26-го.
0: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
1: Видимо, для пущего политического эффекта.
0: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
1: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
0: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
1: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
0: Что будет дальше?
1: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
0: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
1: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрещена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9000 рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы – Старец. А вот эта аллея славы – уже вторая Старец. И там, на мусульманском кладбище, еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в 2 ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
12: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
10: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
13: Жить в мире, в спокойствии, в дружбе с другими странами.
14: После СВО, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
15: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
16: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
17: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
18: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
10: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
20: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
19: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
21: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
19: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
22: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
19: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
23: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дурдом.
19: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
0: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
19: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
1: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
19: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
0: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
19: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
4: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
19: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
5: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
19: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Калич-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
24: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
10: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
24: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
10: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
3: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления, характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
10: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
6: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
10: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
7: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
8: будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
9: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
12: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
11: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
12: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
11: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
12: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
11: Ну, фактически пустота.
12: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
11: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
12: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
11: Угу.
12: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
11: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
12: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
11: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
12: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
11: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
12: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
11: В гигантскую мишень.
12: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
13: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
12: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
13: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм, и флагман идет на дно.
12: И это уже стратегический удар.
13: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
12: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
13: То есть он работал как зонтик?
12: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
13: И когда его потопили двумя ракетами?
12: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
13: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
12: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
13: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
12: Конвенция Монтрё.
13: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
12: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
13: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
12: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
13: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
12: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
13: Ну да, чужие корабли, самолеты.
12: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
13: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
12: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
13: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
12: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
13: Бьют по ватерлинии.
12: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
13: Обалдеть.
12: Разрушения просто колоссальные.
13: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
12: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
13: Да, сотни километров от линии фронта.
12: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
13: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
12: Парадокс Севастополя.
13: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
12: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
13: Атака на Севморзавод. Угу.
12: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
13: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
12: спецсплавы, месяцы работы.
13: Да-да. И что в итоге? В августе 24 года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
12: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
13: А, новую не завести?
12: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
13: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
12: Причем он даже в строй не успел вступить.
14: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
12: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
14: Десантный «Цезарь Куников».
12: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
14: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
12: Перебазирование.
14: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
12: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
13: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
12: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
13: Угу.
12: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
13: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
12: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
13: Заложники сетей. Поясни.
12: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
13: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
12: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
13: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
12: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
13: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
12: Угу.
13: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
12: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
13: В чем же?
12: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
13: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
12: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
13: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
12: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
13: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
12: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
15: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
12: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
15: Эпоха больших кораблей заканчивается.
12: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
15: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
16: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
17: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
16: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
19: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
18: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
19: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
20: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
19: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
25: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
19: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
0: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
19: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Лучше купить канистру впрок. Сразу два НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
4: Еще взрыв.
21: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
22: Ну все, нос. Сегодня дома.
1: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
1: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
26: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
1: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
3: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
4: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
5: Все, ребят, приехали.
1: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества.

0: области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
0: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
2: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1,5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
3: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
4: Все, ребят, приехали.
0: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
5: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
0: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
8: Капец. Вот такие ночи у нас.
7: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
9: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами мы схакали бета-порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.

0: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
1: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
0: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
2: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
0: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
3: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
0: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
5: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпром нефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
6: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
7: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
8: Спасибо, господа.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
9: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
10: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
11: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
12: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
13: Гидробатоны. Над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум 6-я атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина, не более 30 литров в одни руки, и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы?
13: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай подъедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим переводом. боссам предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
15: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
16: Да.
0: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
0: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
18: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
0: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области.
19: Туда же шли. Да, походу, блядь.
0: Ёпта. С средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
7: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
0: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
16: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
0: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: То есть встали два из трех зерновых терминалов города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее миллиона тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
0: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
19: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
0: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
21: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
20: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
21: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
20: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
21: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
20: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
21: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
20: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
21: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
20: А на севере, наоборот, все с картом.
21: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
20: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
21: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
20: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
21: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
20: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
21: Угу, классическая схема.
20: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
21: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
20: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
21: Круг замыкался, да.
20: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
21: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
20: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
21: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
20: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
21: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
20: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
21: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
20: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
21: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
20: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
21: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
20: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
21: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
20: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
21: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
20: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
21: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
20: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
21: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
20: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
21: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
20: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
21: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
20: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
21: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
20: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
21: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
20: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают.